tym tablecie. Тогда я могу эти интернеты посылать Петра до училища вуй. Я сукрос и хабы не косил. Хотели очень вставать в пять часов.